Господине нашим Высокопреосвященнейшим, Преосвященнейшим епископе Андрее, Честнем, Пресвительстве, во Христе Диаконстве, во всем

Владимира, Ирины, Екатерины, Литы, Марфы, младенца Лидии, Гури, Вирине, Гавриилы, Маркева, Давида, Фомы, младенца Тимона, Елены, Ларисы, Ксении, отрока Софии, Владислава, Елизаветы, Александра, Маргариты, Людмилы, Анны,

Отец наших, смиренно молимся Тебе, сохрани под кровом Твоей благости от всякого зла обстояния святую Церковь Твою и нас, верных, чад сия. Огради нас на всех путях наших святыми Твоими ангелы, да ничто же успеют обидящие нас, и сын беззакония не приложит озлобить и нас. Исполни нас долготою дни и крепостью сил, да совершим вся во славу Твою во благо святые Церкви Твоя. Мы же всеблагому Твоему промышлению нас радующеся, на всяк день и час благословим и проставим все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа.

Всех от века почивших православных христиан, и уезжи, проститесь им всякого прегрешения.

воскресение, живот и покой, усопших раб Твоих, всех с длинными нами поминаемых, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим животворящим Твоим Духом.

Некуда под державою Твоєю всегда храни. Тебе славу воссилаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и

0: carstwie swojem, wsiegda nynie i prisno i na wieki.
1: Господина нашего блаженнейшего Саву, митрополита Варшавского и всея Польши, господина преосвященнейшего Андрея, епископа Супрасского, да помянет Господь Бог во царстве своем всегда на ней и присно во веки веков, священство, диаконство, монашество и весь чин церковный, да помянет Господь Бог во царстве своем всегда на ней и присно

Bogo chrani moją stronę naszą, władcy i wojnstwo je ja, da pomianit Gospodź Bóg po carstwie swojem, всегда na niej i prysnej w wieki wieków. Создателей, жертвователей, благоукрасителей, братьев святого храма сего, поющих, учащих и учащихся, да помянет Господь Бог во царстве Своем, всегда на ней и присной во веки веков. Вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во царстве Своем, всегда на ней и присно, и во веки веков.

искренним сердцем славить Его, спевать, пречестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно,

Веруя, Господи, и исповедую, яко Ты есть, воистину Христос, Сын Бога живаго, пришеды в мир, грешные спасти от них же, первый есть аз. Еще верую, яко сие и самое пречистое тело Твое, и сие и самая честная кровь Твоя, молюся обо Тебе, помилуй мя, и прости мне прегрешения моя вольная и невольная, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби мя неосужденно, причаститеся святых Твоих таинств, Господи, в оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои я тайны, а днесь, Сыне Божий, причастникам я прийми, небо врагом Твоим тайну повем, не обзанят и дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых Твоих таин, Господи, но в исцеление души и тела. Аминь.

0: Господи, Святой Наше Вседневное,
1: Пресвятое Божие Имя, Святе Воспрославе Божественное Твое Сие.

0: Святого благодатью человеколюбием, всегда ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
0: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше.

Воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые Своя Матерь, святых славных и всехвальных апостол, и живо святых отца нашего Николая, архиепископа Меликийского чудотворца, святого мученика младенца Гавриила, священного мученика Максима, преподобного Онуфрия Великого, преподобного Серафима Саровского, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, и живо святых отца нашего Иоанна Константина Града Златоустого, святых мучеников Зиновия и Зины, священного мученика Евсевия, их же и память ныне совершаем, святых и праведных, Бога Отец, Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, как благ и человеколюбие.

Молитва ми святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Цару Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей, и вся исполняй, сокровище Богих и жизни подателю, прийди и вселися в ны, и очисти над всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посвяти и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сию Ти молитву, яко водице грешни, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахом, не прогневайся на нынешнего, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты боеси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие от веры отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боеси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Цару всякого создания, сподобивай имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори всей день телом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ноще сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного моего же Бога, угожду пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борожья мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне ни крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя три во мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освяти веси Твои ученики, дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем. Просвети ум мой святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешных днес, яко человек, паче же и неко человек, но яко есть скота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от наглости и уныния, аще именем Твоим клякся, или похолих, и в помышлении моем, или кого укорых, или укривых, так, о гневом моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийди ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадях, или кого осудих, или развеичахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящими на молитве ум мой, о лукасти мира сего подвижися.
или разрешение помыслих, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавые помыслих, или доброту чуждую видев и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба счисленное согрешение, или о молитве не радих, или иноч то садеях лукавые не помню, табо всей больше сих садеях, помилуй мя творче мой владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя отпусти, прости мя, как плохий человек любец, да с миром лягусну и почию будный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, велико даровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеку любче Господи, яко ленешча семени на Твое угождение, и ничтоже благосотворша, привьюись и наконец мошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела блага, восстай падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого с его жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших в сей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою власть и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь и во славе, и неосужденно на несному сноте сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть. И посли ми ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего принесу Тебе ударственной мольбы. И, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй мне восставшу совестьем Твоим поучитеся, и уныне бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал ей нам грешным заступление и примисию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твои человеку любви и молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих радио Богу и душу мою соблюти. Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреши во дни сем словом, делом и помышлением, яко плохий человеку любец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий ми от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение, восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных нет по тем богих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушья и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедрый помилуй меня, видение мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей. Господи, небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь.
Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне моё благо, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить и Тя от всей души моей и помышлений творить и во всем волю Твою, Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи». Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, и да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен есть и во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшая Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостол, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и, Господи мой, творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести в ад живо, и, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь покися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе, пречистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и царице, ко беспрестанье согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аж чекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и по часе паки таежде твору, ведущись я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и благотворите, да подаси ми. Весь ибо, Владычица моя Богородица, яко отнюдь има в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, пречистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай пречистой воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочее, пожил бы в повелении Сына Твоего, Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Благого Царя, благая Мати, пречистая, благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу. Богородица Дева, едина чистая, благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика, согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, яко да достойно мне покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранная воеводи победительная, яко избавшаяся от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужчая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем ти, радуйся, невеста, не невестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сих гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем?
всеми гроб протежит, всеми смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злое же твора не престаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем Бог, Господи, яко недостойнее с человеколюбия Твоего, но достойнее всяко осуждение муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу спаси меня, аще бо праведника спасеше ничтоже верие, и аще чистого помилуеше ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагони благости и милосердию, и яко же хочешь, устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь и Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчного своим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину рощую нам Богово пощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так когда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих, радуйся, пречестный животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожею, Девою, Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже в дни и в ноще, еже в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благи человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, боготворящим богосотвори братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистия Владычицы нашей Богородицы, и присно Девы Марии и всех Твоих святых, яко богословенись и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице Единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же судею во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в прешедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прекусловием, непослушанием, уклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными вкупе и телесными, ими житие Бога моего и Творца прогневах.
и ближнего моего неправдовых, о сей жалея, винно себе тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться тощую, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молюся, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих я же из грехов пред Тобою, яко благий человеколюбец. Достойно есть, якого истину Божий Тетя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Богослова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистые Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших, и всех святых, спаси меня грешных.